Обняла его нянька, тем няньку Енички. Она взыкает молодого, крашего Венчички. Родила и повела в колеску.